0: Евангелие от Матфея.
1: 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им:
2: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века».
1: Аминь.

Друзья, привет! Это Катя. Недавно на проповеди наш пастор рассказал историю миссионера, который все детство провел в маленькой миссии в джунглях. И вот что интересно. Когда его спросили, а к какой деноминации принадлежала ваша церковь в джунглях, он не смог даже отдаленно вспомнить. Церковь была просто христианской. Она рассказывала людям из местных племен об Иисусе Христе, а не о какой-то деноминации или конфессии. В джунглях нет конфессионального деления. Хороший пример для всех нас. В своей вере во Христа мы можем иметь настоящее единство. Ведь Господь принимает каждого верующего во Христа. У Него найдется место для всех. It's never too late to turn it around. Amen? Thank you, Lord.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: Новая музыка на «Свободном радио». Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Телеграм-чат «Свободного радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Чернявский, город Хабаровск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Моя бабушка прислала мне детскую Библию. Я начал читать Священное Писание, потом искал церковь, познакомился с верующими, услышал евангельскую весть, понял, что я грешник, покаялся, с этого все началось.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Это способность слышать голос Божий, понимать волю Божию, собственное призвание, чему-то говорить да, чему-то нет. Жизнь одна, всего не успеть. Это движение вперед, осмысленное.
1: Зачем христианину церковь?
2: Потому что это сообщество спасенных Христом, потому что без этого по одному не выжить в мире полном зла и искушений. Потому что здесь мы собираемся вместе, ободряем друг друга, поклоняемся Богу, а потом снова выходим в мир нести благую весть людям.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ирония судьбы» – первый текст Священного Писания, который я выучил, и, наверное, в этом смысле можно сказать его любимым, это «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Может быть, не самый стандартный золотой текст, но в моей жизни он был первым, потому что он висел в помещении, где собиралась церковь, в которую я уверовал.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Доверять Богу, когда все вокруг светлое и ясное, это ничто. Доверять Богу, когда вокруг темно и ничего не понятно, это и есть настоящая вера. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободная.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Неизбежность смерти делает накопительство бессмысленным. Соломон вторит праведнику Иову. Иова 1.21. Действительно, неважно, чем вы владели на земле, ибо ничего не сможете забрать с собой в могилу. И даже если бы смогли, там, куда вы идете, это не пригодится. Ибо за гранью земного бытия в ходу только одна валюта – праведность. Там ценится чистая совесть, живая вера, смирение, любовь и тому подобные качества, не поддающиеся купле-продаже. Когда начнется страшный суд, судью не будет интересовать ни национальность, ни социальный статус при жизни, ни семейное положение, ни благосостояние, ни дары и таланты, ни заслуги перед человечеством, ни профессиональные навыки, ничего. Подобным образом, ничего из этого не интересовало губителя, идущего по Египту. Ему даже не было интересно, еврейский на пути дом или египетский. Его заботило только одно – есть на дверном косяке кровь или нет. Кровь есть – крови нет. Кровь есть – живи. Крови нет – умри. Так и на суде вечную участь будет определять только один фактор – очищены вы кровью Христа или нет. Если ничего нельзя взять от труда своего и ничего из этого не пригодится, то зачем посвящать себя накоплению того, чем нельзя пользоваться вечно? И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Это действительно зло для того, чей дом здесь. Смерть – указатель на то, что смысл может быть найден только в том, что вечно по своей природе, то есть в Боге, ибо все остальное подвластно тлению. Если вы посвятите себя чему-то временному, то, как бы ярко ни блеснула ваша звезда, время ей – миг. А затем будет вечная тьма. Создатель поручил смерти быть неотступным мучителем для тех, кто живет земным и не хочет знать вечного Бога. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Другими словами, в чем смысл жизни, потраченной на приобретение пустоты? Столько лишений, усилий и времени, но в итоге – ничего. Суета на то и суета, что все плоды ее деятельности остаются на земле. В каком же диком, непередаваемом ужасе будет стоять безбожник перед всемогущим, силясь уразуметь, как это так вышло, что за всю свою долгую жизнь он не захотел потратить и секунды, чтобы приготовиться к этой встрече. Вместо этого каждая бесценная секунда была потрачена на гонку за ветром. Сумасшествие. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом огорчении, болезни и гневе. 5.16. Этот обеспеченный человек, по контексту, трудится и суетится

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Что такое воля Божья? Это искреннее и сильное желание Бога сделать тебя счастливым. Инструкцию по счастью он записал в своем слове – Евангелии. Некоторые его желания, Божьи желания, или как они названы в Евангелии заповеди, для нас могут быть, конечно, непонятны, а то и скучны. Но, скорее всего, это от того, что это наша проблема, а не его. Наверное, мы еще не успели с этим просто разобраться, поэтому бываем, что и несчастны. А может, и не бываем, а просто несчастны. Потому что подумали, что справимся сами, а жизнь показывает, что не справляемся. Так что воля Божья ищет не своего, а твоего и моего блага. Но чтобы знать эту волю и жить по ней, нужно почаще заглядывать в инструкцию.
2: Свободное радио.

знаешь, это так просто. Выйти в море из лодки, выбросить все весла, уравнение.

Это так просто быть придавленным камнем, быть оставленным всеми и висеть под солнцем в пыли. Знаешь, это так просто дождаться помощи вера.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: В 1967 году Дак Николс, который ныне возглавляет христианскую миссию, известную под названием «Акция международного служения», был миссионером в Индии. Он заболел туберкулезом и был вынужден лечь в больницу. Хотя Дак имел не больше средств, чем другие люди, лечившиеся в государственной больнице, все думали, что он богат, потому что американец. Дак говорил: «Они не знали, что я был таким же бедным, как и они». Когда Дага поместили в больницу, он старался поделиться с людьми Евангелием, но все старания были тщетными. Он встречал лишь резкий отказ. Было понятно, что больные не хотели иметь ничего общего ни с ним, ни с его Богом. Он упал духом и начал задаваться вопросом, почему Господь позволил ему быть здесь. По ночам Даг часто просыпался от собственного кашля или от страшного надрывного кашля своих соседей по палате. До чего, собственно, можно ожидать в палате тубдиспансера? Однажды, когда Дак проснулся перед рассветом, он увидел слабого старого мужчину, тщетно пытающегося сесть на край кровати. В конце концов, ничего не добившись, этот немощный человек лег и заплакал. На следующее утро все повторилось. Наконец, по палате распространилось зловоние, и стало ясно, что этот беспомощный больной не мог встать для того, чтобы сходить в туалет. Дак рассказывал, медсестры были очень возмущены и недовольны, потому что им пришлось убирать после него. Одна из них от злости даже ударила старика. Ему было очень стыдно, он натянул на себя одеяло и заплакал. На следующее утро, когда больной старик, собрав все свои силы, снова пытался взять, Дак, не раздумывая, подошел к нему, взял на руки, осторожно отнес его в туалет, а потом опять положил на кровать. То, что произошло позже, и составляет суть этого повествования. Старик растроганно поблагодарил Дага на непонятном для него языке, а затем осторожно поцеловал христианина в щеку. История на этом не заканчивается. Дак уснул. Утром он проснулся от ароматного запаха чая, который принес ему другой больной, также не знавший английского. Затем он указал пальцем на трактаты, показывая, что он имеет желание взять один из них. «В течение всего того дня люди подходили ко мне и просили Евангелия», свидетельствовал позже Дак. «Среди них были и медсестры, и молодые врачи, работающие в больнице и живущие при ней, и другой медперсонал, пока все желающие не получили трактат, буклет или Евангелие от Иоанна. В скором времени несколько человек выразили желание довериться Богу как своему Спасителю в результате чтения Благой Вести». Свой рассказ он закончил словами: «Миру все равно, насколько вы богаты или что вы имеете. Он хочет знать, насколько вы действительно заботитесь о других. Я просто отнес старого человека в туалет. Любой мог бы сделать это. Пока люди не узнают, что мы лично готовы проявить заботу по отношению к ним, они никогда не заинтересуются нашей верой». Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».

0: Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио. Нам по пути.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать

0: Притчи Соломона.
1: Бесполезно богатство в день гнева, а праведность спасает от смерти.

Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.

Здравствуйте, драгоценные. Здесь Наташа Романцова. Так-то за вами должок. С вас целых 3 улыбки. Одна улыбка сегодняшнему дню, другая своему отражению в зеркале, почему бы и нет, а третья близкому человеку. И если вас не затруднит, разрешите воспользоваться служебным положением и претендовать на еще одну вашу улыбку. Пусть будет четвертая. Вам же не трудно? Тем более, что улыбка вам так к лицу.

слышит, кто слышит, гонят прочь. Трудно жить слепым, больным и одиноким.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Кеплер. «Велик наш Господь, и велика держава Его, и премудрости Его нет конца. Хвалите Его солнце, луна и звезды и планеты, на каком бы языке восхваление не происходило, а также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, воспевай честь и славу Господу всю твою жизнь».
2: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: А хотите самый-самый весомый аргумент, почему нам всем надо научиться говорить «нет»? И дело даже не в том, что со всем и всеми соглашаясь, однажды можно согласиться, не подумав на то, что подведет вас, скажем так, под монастырь иносказательно. Дело даже не в этом. Каждому человеку нужно уметь говорить «нет», хотя бы потому, что говорить «нет» — это нормально даже для Бога. Бог умеет говорить «нет». И об этом говорит Библия, об этом написано черным по белому. И хочу вас утешить и ободрить, если вы оказались среди тех, кому довелось услышать от Бога «нет», вы как минимум в хорошей компании. Это и апостолы, это и пророки, это и цари, это многие верные мужи Божьи, и они слышали в ответ «нет». В числах Бог называет Моисея человеком, который верен во всем. Тем не менее, всего через несколько стихов ситуация, когда сестра Моисея, Мариам, не излечивается от проказы. Царь Давид постился и молился о сохранении жизни его больного ребенка, но ребенок умер. В Деяниях апостолы молились и за Петра, и за Иакова, но Иакова казнили, а Петру казни удалось избежать. Ну и, наконец, самое звонкое «нет» услышал свой адрес Иисус. В ту самую ночь, когда скорбел, настойчиво молился в Гефсиманском саду, Писание говорит о том, что у Христа был кровавый пот, который падал каплями на землю. Можете себе представить, чтобы из пор кожи пошел кровавый пот? Понимаете, какое переживание, до каких сердечных и душевных глубин? И ведь Иисус просил конкретно: «Пусть чаша сия пройдет мимо меня». Какой ответ он получил на свою молитву? Бог Отец сказал Иисусу: «Нет, чаша сия мимо тебя не пройдет». Доброе это утешение или так себе? Как-то спокойнее в компании героев библейских писаний, в компании Иисуса, в конце концов. Как-то спокойнее, когда сталкиваешься с каким-то жизненным «нет». Более того, очень часто, и я уверена, что, оглядываясь назад, вы сможете найти такую историю собственной биографии, очень часто по прошествии времени становишься благодарным Богу за то, что Он не дал в свое время то, чего вы так хотели, за то, что Ему хватило крепости характера сказать вам вовремя «нет». Это как ребенок и чайник. Вы говорите свое твердое «нет», когда ребенок тянется к кипятку. И вы не передумаете, как бы он вас ни умолял, и даже если посинеет от истерики, вы все равно не разрешите ему тянуться к кипятку, потому что это опасно. Мне кажется, в очень многих ситуациях Господь, как Бог-Отец, поступает точно так же с нами, своими детьми. Мы закидываемся в истерике, сучим ногами, нам надо, нам очень надо. Но Он говорит твердое родительское «нет», и иногда только Он понимает, почему и каковы его мотивы. И я уверена, что в жизни каждого думающего человека найдется пара-тройка таких историй, когда «нет», и спасибо тебе за это, Господь. И уж если в жизни Иисуса был Гефсиманский сад, значит, и мы через свои трудности, через свои отказы обязательно пройдем. Просто иногда нужно покорно склонить голову и пережить то, что на тебя сваливается. Пережить, если в твоей жизни случилось какое-то «нет» от Бога. В конце концов, Господь ведь не талисман. Нельзя тереть ему нос до блеска до тех пор, пока он не ублажит вас положительным ответом. Ответ может быть любым. А значит, и для вас не должно быть ничего зазорного, если будут в вашей жизни люди и ситуации, когда вы им скажете «нет». И это и будет ваш ответ. А как применять это ваше право? Мудрости вам, друзья!
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: кто мне поможет?» Но воззвал Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. Псалом 106:6. Никому, включая и самых ревностных христиан, не дано избежать житейских невзгод. Мы должны отдавать себе отчет в том, что эта жизнь далека от совершенства, и множество трудностей, бед и боли встречается на нашем земном пути. Так в чем же смысл принятия Христа, если это не избавляет от лишений? Бог дает верующим в Него стойкость перед лицом обрушивающихся испытаний и дарует избавление от них. Об этом свидетельствует пример народа израильского, который воззвал Господу в скорби своей, и Он избавил от бедствий. Эту мысль прекрасно выразил Сперджин в следующих словах: «Поверяя свои горести Богу, вы тем самым хороните их. Они никогда вновь не возникнут перед вами, если вы отдали их Ему. Но если вы положите свою тяжесть в другое место, она непременно обрушится на вас опять. Я сам никогда не мог в горе положиться на Господа. Я подвергался страшным опасностям, мне приходилось терпеть острую нужду, чувствовать страшную боль и жить в постоянном страхе. Но Господь оказался верен своему слову, и когда я, наконец, доверился Ему, Он не покинул меня, как и обещал». Попробуйте проделать следующее упражнение. Напишите на бумаге, в каких испытаниях вы обратились к Его защите и что Он сделал вам. И сохраните этот листок как напоминание о верности Бога своему слову, которое придаст вам силы. И в следующий раз немедленно обращайтесь к Нему со всеми своими горестями. Это не избавит вас от всех неприятностей, но вы неизменно получите у Него помощь и избавление. Поверяя свои горести Богу, вы тем самым хороните их. Чарльз Сперджин.
1: Свободное радио.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: я прихожу к тебе.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
3: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить у него, кто он такой, Иоанн не уклонился от ответа и прямо заявил: «Я не помазанник». «Кто же ты тогда?» — спросили они. «Ты или я?» «Нет». «Ты пророк?» «Нет». «Кто же ты?» — продолжали они спрашивать. «Мы должны дать ответ тем, кто нас послал. Кем ты сам себя называешь?» «Я, как сказал пророк Исаия, голос глашатая в пустыне. Проложите прямой путь Господу». Тогда посланцы фарисеев спросили его: «Раз ты не помазанник, не Илия и не пророк, почему ты крестишь людей?» «Я крещу водой», — ответил Иоанн. «Но есть среди вас человек, вы его не знаете. Он должен прийти после меня, но я не достоин даже развязать у него ремень сандалии». Все это происходило в Вифании, за Иорданом, где обычно крестил Иоанн. На следующий день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Божий ягненок, который унесет грех мира. Он тот, о котором сказал я: вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня. И я не знал, кто он, но я пришел крестить водой для того, чтобы о нем стало известно Израилю». Вот свидетельство Иоанна. «Я видел, как дух спустился на него с неба, словно голубь, и остался на нем. Я не знал его, но тот, кто послал меня крестить водой, сказал мне: когда ты увидишь человека, на кого нисходит и на ком остается дух, он и есть тот, кто будет крестить Святым Духом. И я это видел и свидетельствую, что он — Сын Бога».
4: Наш сайт свободная.медиа.

0: 719-й, диспетчер на связи, почему сбился с курса?
1: 719-й, к аэродрому нужно большой крюк делать. Знаете, тут прямо под нами прекрасное футбольное поле. Почему бы не посадить машину здесь?
0: 719-й, футбольное поле, мне послышалось?
1: Хорошо, хорошо. А как насчет новой площадки для парковки справа?
2: Многие уверены, что к Богу ведут множество дорог. И тем не менее, говоря о Христе, Библия ясно говорит, есть только одно имя под небесами, которым люди могут спастись.
0: 719-й, вы в своем уме? Вы ведете Ил-86, единственное возможное место посадки – аэродром.
1: Да смотрите вы проще на вещи. Мы тут с бортпроводниками посовещались, ну и решили попробовать приземлиться прямо под нами, на шоссе. И гостиница, и магазины ближе, ну сами знаете.
2: Подобно диспетчеру, Евангелие показывает нам единственный выход. Прислушались ли вы к словам Христа?
3: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном. Читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Летит ли жук, закат ли протяжен, лежит ли груда кирпичей у дома? Все это дорого мне, все знакомо. Вот с этим я всем сердцем сопряжен. Не побегу в тропическую даль, в пучины скал, сияющих зловеще. Останусь здесь, где Бог меня узнал, среди листочков, червячков и трещин.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж. И так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь.
3: Новая музыка на свободном радио.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любишь ли ты меня больше, чем они? Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. После бесплодной ночи ловли рыбы, человек на берегу сказал рыбакам бросить сети по другую сторону лодки. Сети немедленно наполнились рыбой настолько, что они не могли втащить их в лодку. Осознав, что этим человеком был Иисус, Петр поплыл к нему. Другие ученики следовали за ним в маленькой лодке, таща сеть полную рыбы, и когда они подплыли, то обнаружили, что Иисус уже приготовил завтрак. Сидя около костра, Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ставьте Господа на первое и самое важное место в вашей жизни. Возможно, Иисус смотрел на тех рыб в сетях, и это был, вероятно, самый большой улов, когда-либо пойманный Петром. И Иисус мог иметь в виду: «Любишь ли ты меня больше, чем вершину успеха в твоей карьере?» Если бы Иисус посмотрел вам прямо в глаза и спросил: «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Какие вещи в вашей жизни борются за ваше внимание и забирают от него вашу любовь? Может быть, это ваши планы, ваша карьера, ваши взаимоотношения, ваше удовольствие? И каков был бы ваш ответ ему? Господь хочет, чтобы вы любили его. Он хочет быть первым и самым главным в вашей жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли ответить: «Господь, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя больше всего». Отец, так много вещей ведут борьбу за наше внимание. Помоги нам ставить тебя выше всего остального. Пусть наша любовь к тебе будет больше, чем ко всему остальному в нашей жизни. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

repeat.

IX века римские папы находились под влиянием аристократической семьи Теофилактов. В это время Феодора, жена Теофилакта, и ее дочь Морозия, имевшие репутацию блудниц, стали возводить на святой престол своих предполагаемых любовников, а затем и детей от бывших понтификов. Хотя многие жизнеописания этих пап пристрастны, так как составлены их политическими противниками, римско-католическая церковь официально признает распущенность их образа жизни. Для характеристики данного периода папства устоялся даже специальный термин – «порнократия».

0: 83-й псалом. «Как желанно Твое жилище, о Господи Боже сил! Истомилась моя душа, желая быть во дворах храма Господа. Сердце мое и плоть поют Богу живому. Даже воробей находит себе дом и ласточка гнездо, чтобы вывести своих птенцов у Твоего жертвенника, Господи Боже сил. Царь мой и Бог мой, благословенны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Благословен человек, сила которого в Тебе, в чьем сердце есть желание отправиться в Иерусалим. Проходя долину плача, они открывают в нем источники, и дождь покрывает ее водоемами. Они крепнут все больше и больше, предстают пред Богом на Сионе. О Господь, Бог сил, услышь мою молитву, внемли мне, Бог Иакова. Взгляни, Боже, на царя, на щит наш. Посмотри с благоволением на лицо своего помазанника. Один день во дворах твоих лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых. Потому что Господь Бог — солнце и щит. И награда Господа — благодать и слава. Тех, кто ходит непорочно, Он не лишает благ. О, Господь сил! Блажен человек, уповающий на Тебя».
1: Свободное радио.

0: Говорят, я не 5000, чтобы всем нравиться. Тут есть здравое зерно. Но что, если я даже не 10 рублей, которые хотя бы кто-то готов поднять с земли? Мы не призваны нравиться всем, потому что даже идеальный Христос нравился даже не большинству. Но плевать на всех с высокой колокольни тоже не очень хорошо. Так что меньше переживаем и продолжаем искать здравый баланс, прося мудрости у Бога, который, как известно, дает ее всем просто и без упреков.
1: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа «Заноза». Мы от всего сердца поздравляем коллектив «Свободного радио» и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на «Свободном радио». Ура!
2: «Свободное радио». Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей».

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио» в каждом звуке дыхание жизни.

0: Привет, друзья! С вами Катя. В книге притчей сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». А я вот подумала, ну разве можно доверять сердцу? Ведь там чувства, эмоции, какие-то непонятные, нестабильные субстанции. Можно ли что-то познать сердцем? В Слове Божьем так сказано не случайно. Ведь именно в сердце и можно найти то, что называется совестью или стремлением к божественному. Ведь сердцем ты всегда понимаешь, как это по любви, как это по совести. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои, обещает нам Библия. А потому будем всем сердцем познавать Бога, доверяя в самые надежные руки свою жизнь. И будем идти по жизни вместе с Ним.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелия от Марка.
1: Собралось столько народу, что не было места для всех даже снаружи, перед дверью. Иисус возвещал им слово. И вот приходят к нему люди и вчетвером несут парализованного. Но они не смогли пронести его через толпу, и поэтому, проделав отверстие в крыше дома над тем местом, где был Иисус, спустили через это отверстие циновку, на которой лежал парализованный. Иисус, увидев их веру, говорит парализованному: «Сынок, прощены твои грехи». Там сидело несколько учителей закона, и они про себя думали: «Что он такое говорит? Ведь это кощунство! Может ли кто, кроме Бога, прощать грехи?» Иисус сразу духом своим проник в их мысли и говорит им: «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать парализованному: «Прощены твои грехи», чем сказать: «Встань, возьми свою циновку и иди»? Так знаете же, что у Сына Человеческого есть власть прощать грехи на земле. Я говорю тебе», — обращается Иисус к парализованному, — «встань, возьми свою циновку и ступай домой». Тот встал и, тут же взяв циновку, вышел у всех на глазах. Все были вне себя от изумления, они прославляли Бога и говорили: «Такого мы еще не видели».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Твой новый день на свободном.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что должна делать женщина, у которой растет сын, в минуты, когда ею вдруг овладевает отчаяние? Когда ей вдруг начинает казаться, что она делает что-то не так по отношению к своему сыну? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Многие женщины в наши дни испытывают чувство беспокойства, воспитывая сыновей. Неважно, замужем они или одиноки, им кажется, с бесконечным множеством проблем уже никогда не справиться. Мой друг, миссис Джин Лаш, написала замечательную книгу на эту тему под названием «Мейерн и сыновья». Я полагаю, что многие женщины были бы не против услышать то, что она советует. Это помогло бы вселить в их сердца уверенность. Во-первых, она пишет, что подчас небывалые трудности, возникающие при воспитании мальчика, вполне закономерны. Пробуждающаяся мужественность иногда бьет через край, превращается в необузданную, сметающую все на своем пути силу. Матери должны предвидеть этот всплеск активности и суметь направить эту бурную энергию на созидание, в конструктивное русло. Давайте присмотримся к нашим подрастающим детям. Становление их личности еще не произошло, им предстоит проделать еще большой путь. Не будем забывать, что многие великие люди были в детстве ужасными шалопаями. Многие отличались упрямым и необузданным нравом, причинявшим немало забот своим родителям. Поэтому матерям следует не торопиться в своих оценках, не делать скорых выводов на основании поступков маленьких мужчин. В них сокрыт огромный потенциал развития. Давайте помнить об этом. Осознав это, женщина с уверенностью и оптимизмом станет смотреть в будущее, и лучшей наградой за ее терпение и любовь будут успехи и достижения ее взрослого сына. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иную притчу предложил он им, говоря:
2: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
1: Иную притчу сказал он им:
2: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
1: Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит:
3: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира».
4: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

75-й псалом. «Благодарим Тебя, Боже, благодарим, потому что близко Твое имя. Возвещают люди чудеса Твои. Ты сказал, в назначенный срок я буду судить справедливо, когда колеблется земля и все живущие на ней. Я удерживаю ее на столпах ее. Я сказал гордецам, не превозноситесь, и нечестивым не поднимайте рога, не кичитесь своей мощью пред небом, не говорите надменно». Ни с востока, ни с запада, ни из пустыни не стоит ожидать возвышения. Но Бог – судья. Он одного унижает, а другого возвышает. В руке Господа – чаша с кипящим вином, полным горьких приправ. И он пьет из нее. Всем беззаконным земли придется испить чашу эту до дна. Я буду возвещать это вечно. Буду воспевать Бога Иакова. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведных».

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио

0: первого письма Павла Тимофею.
1: Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло.

Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти. Еще раз с днем рождения, Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданства

0: Чеченской войны, стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через два месяца после своего приезда.
1: След в истории.
2: Свободному радио 7 лет.

Всем привет! Занятно, но кто-то и зачем-то посчитал, что двое из пяти человек женятся на своей первой любви. Не знаю, какой процент из них разводятся чуть позже, но могу сказать только одно. Решение быть верным и ежедневный труд над отношениями куда важнее тщательного выбора жизненного партнера. Ну ладно, хватит умничать. Давайте-ка послушаем хорошую музыку.

0: Псалом 6. Господи, не в гневе меня укоряй, не в ярости наказывай. Помилуй меня, Господи, ведь я изможден. Исцели меня, Господи, так как дрожь пробирает меня до костей, и душа моя в большом смятении. Сколько еще, Господи, как долго? Господи, обратись ко мне и избавь, спаси меня по милости Твоей. Ведь в смерти нет памяти о Тебе. Кто из мира мертвых Тебя восславит? Я устал стенать. Каждую ночь моя постель влажна от слез. Слезами омываю ложе свое. Глаза мои изнурены от горя и ослабели из-за всех врагов моих. Прочь от меня, творящие зло, ведь Господь услышал мой плач. Господь услышал мою мольбу. Господь принял мою молитву. Все мои враги посрамятся, и большой ужас охватит их. Обратятся вспять во внезапном бесчестии.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Элина, я из Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Потому что Он достучался до моего сердца тем, что умер за меня и за мои грехи.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, помогает в любом случае, потому что даже сравнить нас с неверующими людьми, это люди, которые обреченные, и у них нет никакого утешения. А у верующих людей есть всегда тот, к кому мы можем прибежать, кому мы можем отдать свою боль и просто поговорить с ним.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мой любимый библейский стих написан в Исаии 53 главе. А там написано о том, что Иисус был презрен, но Он смирил Себя и пошел на крест ради нас.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня это свобода и свобода от греха, потому что я верю в Бога, и Он меня освободил от этого рабства греха, потому что люди, которые неверующие, они хоть даже сами того не замечают, они живут во грехе.

0: Классики о вере.
1: Виктор Франкл, австрийский психиатр. Смысл должен быть найден, но не может быть создан.

0: днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивает всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Всем привет! Как вы чувствуете себя в церкви? Как дома или как в гостях? Или, может быть, как на концерте? Круг лидеров — это закрытая элитная тусовка или группа ваших друзей и соратников? Конечно, везде встречаются перегибы, и от нас зависит не все. Но опыт упрямо показывает, что чем больше ты вкладываешься в жизнь церкви, тем ближе и роднее она тебе становится. Проверьте сами.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Музыка, слово.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: слышу нежный голос твой.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Как же часто по-настоящему близким оказывается не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, кому изо всех сил тянется душа, даже сквозь расстояние.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Утренний движ на Свободном радио.

0: Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди. Вдруг с неба озарилась светом Голгофский крест, венец и кровь. И взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь. Прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
2: Мы находимся в международном аэропорту Шереметьево-2, где великолепный Гарик будет участвовать в увлекательнейшей игре «Перетягивание каната». Его соперником станет вот этот красавец, совсем еще новенький,
3: эй, ребята,
2: Boeing 777 авиакомпании.
3: Эй, я в одиночку не смогу и канату держать.
2: А ты его вокруг талии обвяжи, Гарик.
3: А-а-а.
2: Оператор готов?
3: Только к чему все это что-то до меня не доходит?
2: Чтобы проиллюстрировать, что происходит, когда мы отказываемся прощать. Библия говорит, когда молитесь, если имеете что на кого, прощайте.
3: А при чем здесь я и этот канат-то?
2: Ну, понимаешь, Гарик, когда мы отказываемся прощать и удерживаем обиду в сердце, она, ну, если можно так выразиться, как бы тянет нас за собой. Затем мы как бы спотыкаемся от чувства жалости к себе, и оно как бы протаскивает нас через грязную лужу греха. После этого нас словно засасывает порыв растущего в нас гнева, и, наконец, вихрь мести лишает нас здравого смысла и уносит нас в неизвестном направлении.
3: Не нравится мне все это, а?
2: Поздно, Гарик. Оператор готов? Мотор!
3: Кто-нибудь, помогите! Помогите развязать этот узел! Кто-нибудь, помогите!
2: Как видите, Гарик проиграл вчистую. Точно так же проиграем и мы, если вместо того, чтобы простить, будем удерживать обиду в себе. Это все на сегодня. Прощайте друг друга и до встречи через 2 недели, сразу после того, как Гарик вернется из отпуска с берегов солнечной Анталии.
1: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже больше сделает, потому что Я отправляюсь к Отцу. Все, о чем не попросите, призвав Мое имя, Я исполню, чтобы был прославлен Отец через Сына. Если Меня вы о чем-то попросите, призвав Мое имя, Я исполню. Если Меня вы любите, то исполните то, что Я вам заповедал. И Я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Тот заступник — Дух истины. Мир Его принять не способен, потому что не видит Его и не знает. Но вы Его знаете, ведь Он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами вас не оставлю, снова к вам возвращусь. Еще немного, и мир Меня уже не увидит, а вы Меня будете видеть, потому что живу Я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что Я в Отце Моем, вы во Мне, и Я в вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Мир ждет твоего комментария обо всех новостях, которые только появляются. Если ты не выскажешь своего экспертного мнения о новом вооружении Индии и политической нестабильности в Судане, то люди будут блуждать во тьме. Помни, это гораздо полезнее, чем молитва и реальная помощь ближнему.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Это «Свободное радио».

0: Приветствуем Свободное Радио, здесь группа Nathan Idol, и мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного, и рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем.
1: С днем рождения.
2: Свободное радио.
3: Всем привет. Это София Гуско, и вы слушаете Свободное радио.

0: Восстановленная надежда. Действительно ли солнце встает на востоке? Небо и вправду синее? Море соленое? Атомная масса кобальта составляет 58,9? На последний вопрос вы сможете ответить только если увлекаетесь наукой. Зато на остальные ответ очевиден. Конечно, да. Обычно такие вопросы задаются с некоторой долей сарказма. Современный, иногда присытившийся человек может услышать некоторую долю сарказма и в вопросе Иисуса, обращенном к инвалиду у купальни Вифезда. «Хочешь ли быть здоров?» Ответ напрашивается сам собой. «Ты серьезно? Да я 38 лет, ничего другого не хочу так сильно». Но в вопросе Христа, конечно же, не было никакого сарказма. Его голос, несомненно, был полон сочувствия, а все его вопросы несли благо. Иисус знал, что больной хочет выздороветь. Он также знал, что, возможно, уже давно никому до него нет дела. Прежде чем совершить чудо, Господь хотел возродить в нем почти угасшую надежду. Поэтому он и задал, казалось бы, очевидный вопрос, дал возможность ответить, а затем сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». Мы очень похожи на этого несчастного человека. У каждого из нас есть область жизни, где надежда угасает. Господь видит нас и призывает вновь обратиться к надежде и довериться Ему. Господь Иисус, в моей жизни есть области, где надежда слабеет, угасает или почти исчезла. Ты это знаешь. Ты также знаешь, что я хочу снова надеяться. Верни мне радость живой надежды, рожденной в доверии Тебе.
1: Свети ярко. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: А помните, как вы пришли однажды в церковь и думали, что теперь вы совсем другой человек? Что прежнее прошло, теперь все новое. Хватило вас, правда, до ближайшей лужи. Вас машина нерасторопная катила, вы и выругались. Случайность. Ну, подумаешь. А к вечеру настроение совсем прокисло. Никаких чудес. Вы снова тот же чванливый. Близкие по-прежнему не понимают. В кошельке не густо. Как же так? В церкви был. Христа принял. А почему у меня поступки не те? Мысли не такие. Что не так? Рефлексы, друзья. Банальные рефлексы. Дайте себе время. Вам ведь предстоит, по сути, себя переучивать. Обидели, оскорбили, из лужи вас окатили. Рефлекс вам подсказывает выругаться. Даже если про себя тихонечко. Но как-то вербально ответить. Или сдачи вам побольше дали в магазине. Ошиблись на кассе. Рефлекс подсказывает. Повезло, надо брать. Вам ведь, по сути, себя переучивать. Учить стоять в свободе, которую даровал Христос. И не подвергаться опять игу рабства.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! Василий Чеховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Настройся на хороший день!

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Ирель Кристер Рекс. Рекс занимается преподавательской деятельностью, будучи профессором Вашингтонского и Южно-Калифорнийского университетов, и в то же время является сотрудником Американского физического института. Верящий в то, что вся Вселенная сотворена Богом и им же управляется, профессор Рекс говорит: «Современные теории, объясняющие возникновение всего сущего и определяющие законы, действующие во Вселенной, быстро попадают в темные и запутанные тупики, если в них присутствует идея отрицания Бога. Лично я верю в Создателя и признаю, что все сущее находится в Его воле».

0: Притчи Соломона.
1: При многословии не избежать греха, но тот, кто язык удерживает, разумен.
2: Свободному радио 7 лет.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

100 нескучных историй. Игрушка. Молодая пара вошла в самый красивый и большой в городе магазин игрушек. Супруги долго осматривали всевозможные игрушки, но никак не могли ничего выбрать. Тогда к ним подошла продавщица. «Видите ли, — сказала женщина, — у нас маленькая девочка, но нас целый день не бывает дома, а нередко и по вечерам. –

Отцом, с Богом. Так уж мы сотворены, что вот эта потребность в нас заложена, потребность в отношениях с Богом, близких, дружеских отношениях с Господом. Потому что только Он может заполнить пустоту в душе. Эта пустота есть у каждого, и только Бог может заполнить ее, наполнить миром, радостью, любовью. И когда человек обращается всей душой, по-настоящему, вот искренне к Богу, когда открывает для него свое сердце, то тогда ему наконец становится ясно, вот что он так долго искал, и чего ему все это время не хватало. Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь. Лишь Он моя скала, лишь Он мое спасение. Библия, 61-й Псалом.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
2: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Английская кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна из сопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня.
3: Свободная

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики.

29 августа. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались, потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
2: «Можно ли исцелять в субботы?»
1: Он же сказал им:
3: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
1: Тогда говорит человеку тому:
3: «Протяни руку твою».
1: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
4: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любишь ли ты меня больше, чем они? Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. После бесплодной ночи ловли рыбы, человек на берегу сказал рыбакам бросить сети по другую сторону лодки. Сети немедленно наполнились рыбой настолько, что они не могли втащить их в лодку. Осознав, что этим человеком был Иисус, Петр поплыл к нему. Другие ученики следовали за ним в маленькой лодке, таща сеть полную рыбы, и когда они подплыли, то обнаружили, что Иисус уже приготовил завтрак. Сидя около костра, Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ставьте Господа на первое и самое важное место в вашей жизни. Возможно, Иисус смотрел на тех рыб в сетях, и это был, вероятно, самый большой улов, когда-либо пойманный Петром. И Иисус мог иметь в виду: «Любишь ли ты меня больше, чем вершину успеха в твоей карьере?» Если бы Иисус посмотрел вам прямо в глаза и спросил: «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Какие вещи в вашей жизни борются за ваше внимание и забирают от него вашу любовь? Может быть, это ваши планы, ваша карьера, ваши взаимоотношения, ваше удовольствие? И каков был бы ваш ответ ему? Господь хочет, чтобы вы любили Его. Он хочет быть первым и самым главным в вашей жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли ответить: «Господь, Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю Тебя больше всего». Отец, так много вещей ведут борьбу за наше внимание.

0: Петр Мамонов. Со мной все случилось не благодаря, а вопреки. Бог настолько милостив, что из гадости он сотворил нечто хорошее с моей жизнью. Помните, у Александра Сергеевича Пушкина есть строки: «Я с отвращением читаю жизнь свою, но строк позорных не смываю». У меня, как и у каждого из нас, полно моментов, за которые стыдно. Вот только оправдывать себя не надо. Как только я не старался убить в себе совесть, здоровье, а Господь меня все равно вывернул. А когда я к нему обратился? Когда мне позарез это понадобилось? Не то, чтобы я просто захотел что-то узнать. Я без этого уже жить не мог. Хоть убей. У меня все было и ничего не было. И жить было незачем. И я взмолился: «Господи, помоги!» А потом путь. Существуют духовные законы, один из которых звучит так: «Дух творит себе формы». Какого ты духа, таким ты и будешь. Вот я был уродом, пил, гулял. Вот в таких формах и представал перед людьми и самим собой.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет всем! Перед смертью культовый регги-музыкант Боб Марли сказал своему сыну: «Деньги не могут купить жизнь». А нам полезно думать об этом прямо сейчас. Если перед вами стоит выбор заработать лишних денег ценой лишения общения с близкими, подумайте 10 раз, действительно ли оно того стоит.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: А Павла христианам в Коринфе.
1: Вы что, не знаете, что на стадионе бегут все участники забега, а приз получает один? Бегите же и вы, чтобы получить его. Все атлеты упорно тренируются, но они поступают так, чтобы получить венок, который увянет, а мы — чтобы получить венок неувидаемый. Так и я бегу, не бесцельно. Я тоже, как кулачный боец, не калачу воздух впустую. Нет, я закаляю тело и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязаниям.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: «Свободное радио». 7 лет в эфире.
1: «Свободное радио» рядом.

0: Перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Турецкий таксист показал куда-то в сторону центра города, многозначительно покачал головой, мол, машин много, и свернул на светофоре. Я понял, что возвращаться мы будем другой дорогой, которая длиннее. То есть, говоря на экономическом языке, дороже. Дождавшись следующего поворота, после которого мы уже точно ехали в обратном направлении, я вытащил отложенные на поездку 100 лир и, потрясая мятыми купюрами, заявил: «Пора, йок!» Турок понял меня сразу. Усмехнувшись и с легким сожалением, сказал: «Тамам». Дальше мы по-дружески обсуждали, кто откуда, у кого сколько детей. «Аркадаш?» – спросил я таксиста, когда он кому-то помахал и посигналил одновременно. «Сына моего, друг», – ответил турок. Мы уже подъезжали, таксометр показывал больше сотни. Увидев, что я начал рыться в рюкзаке, гремя мелочью, водитель махнул рукой, мол, не надо. Найденные монетки, которые покрыли остаток суммы и даже немного ее перекрыли, я отдал плохо сопротивлявшемуся извозчику. Расстались. А я подумал вот что. Это желание турка немного надуть своего пассажира меня не разозлило. Понятные для меня правила игры. Игры, в которую он играет каждый день, не обременяя себя мыслями о морали, честности и зле. И в чем, собственно, игра этого турка отличается от игр, в которые играю я, позволяя серым областям жизни чуть темнеть, доходя порой до оттенка, который от черного уже ничем не отличается. Когда я буду стоять у престола царя и слушать, как прилюдно зачитывается полное собрание моей жизни, будет ли мне стыдно за все эти маленькие хитрости, подленькие действия или бездействия, тихие грешки и преувеличенные признаки праведности? Будет ли мне неловко, что вдруг все узнали, что мне удавалось до сих пор скрывать? Или я усмехнусь и с легким сожалением скажу: «Тамам».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!

0: смотри, что тут написано.
1: Что это у тебя? Библия?
0: Ага, послание филиппийцам, глава 2, стих 3, смотри. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя».
1: Угу. И что?
0: Тебе не кажется, что здесь что-то не так?
1: А что тут не так?
0: Ну как это? Вокруг меня так много людей, которые ничем не лучше меня. Чего я должен почитать их выше себя?
1: Сядь-ка сюда. Вот тебе 2 чистых листа бумаги и ручка.
0: Зачем?
1: Потом поймешь.
0: Ну, как скажешь.
1: Так, теперь на одном листе напиши список всех моих грехов.
0: Твоих грехов? Откуда мне знать все твои грехи?
1: Ну, посиди, подумай, постарайся вспомнить. Все, что придет в голову, пиши на этом листе.
0: Ну, ладно. Только скажу сразу, список не будет длинным. Ты ж у меня такая... правильная. Так. Так. Ну вот, есть кое-что. Что с другим листом-то делать?
1: А на втором листе напиши список всех своих грехов. Включи туда даже те грехи, о которых ты никому раньше не рассказывал.
0: Послушай, это нечестно. Естественно, мой список будет длиннее, чем твой. Я ведь о своих грехах-то больше знаю, чем о твоих.
1: Ну ладно. А тогда вот там, где ты написал мои грехи, зачеркни и напиши грехи человека, которого ты хорошо знаешь. Ну, например, из твоей семьи кого-нибудь.
0: Ну, другое дело. Так, кого взять-то? Ну, моя мама, например. Нет, она такая же правильная, как ты. Лучше сестренку мою. Про нее-то мне точно есть что вспомнить. Так, и это. И еще тогда. Так... Все равно как-то нечестно получается.
1: Почему же?
0: Потому что, несмотря на то, что она росла у меня на глазах, я все равно не знаю о всех ее грехах.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Так, признавайся, к чему ты все это затеяла? Хотя нет, постой, сам догадаюсь.
1: Ну-ну-ну.
0: Получается, что с кем бы я себя ни сравнивал, список моих грехов в любом случае будет длиннее.
1: Так, так, продолжаем.
0: Теперь понятно, почему апостол Павел говорит нам почитать других выше себя.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Да, тут есть над чем задуматься.
1: Угу. Особенно некоторым.
0: Так. Твой список только что стал на 1 пункт длиннее.
2: Свободное радио.

0: притчи Соломона.
1: Язык праведника — отборное серебро, но грош цена разуму нечестивых.
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: всегда есть куда потратить деньги. Как только они появляются, в очередь выстраиваются желания. Они толкаются локтями и наперебой доказывают, что каждое из них должно быть исполнено в первую очередь. А сумма денег, как бы велика она ни была, всегда будет недостаточной для всех желаний. И вместо радости приобретений мы получаем тревогу и неудовлетворенность. И у меня есть на эту тему лайфхак. Что если потратить лишние средства не на себя, а для кого-то другого? Что думаете?
1: В сердце радость.

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь «Свободному радио» можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: письма Павла христианам в Коринфе.
1: Проповедь о распятом — глупость для тех, кто идет путем погибели, а для нас, идущих путем спасения, это Божья сила. Ведь в Писании сказано: «Погублю мудрость мудрых и разум разумных отвергну». И где тот мудрец, где тот знаток, где теперь мыслитель этого века? Разве Бог не явил всю глупость мудрости этого мира? Поскольку, как замыслил в своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога. Он пожелал спасти верующих глупостью вести. Потому что в то время, как иудеи требуют в доказательство чудеса, греки ищут мудрости, мы возвещаем Христа, распятого на кресте. Для иудеев это камень преткновения, для язычников — глупость, а для тех, кто призван, иудеев и греков, это Христос, явивший собой и Божью силу, и Божью мудрость. Потому что Божья глупость мудрее людей, и Божья слабость сильнее людей».

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Весь пафос свободы не имеет ни малейшего смысла, если в человеке нет той святости, пред которой мы должны преклониться.
2: Вы слушаете

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Каждое утро я стараюсь начинать с чтения Библии. И хочу поделиться с вами мыслями, которые посетили меня во время этого чтения. Возможно, в вашем сердце отзовется то, что открылось мне. Меня зовут Катя Ватуля, и я просто христианка. Мы привыкли, что в Библии образ пастуха всегда положительный. Но вот пророк Исаия видит такое откровение. «Словно лев, молодой лев, что над добычей рычит, и сколько бы ни собралось против него пастухов, не боится их криков, не пугается шума, так сойдет вниз Господь воинств, чтобы сразиться за Сион, за эту гору». Здесь пастухи — это как раз те, кто, обступив льва, кричат на него и пытаются испугать, чтобы он оставил добычу. А лев тут — сам Господь Христос, который сойдет вниз, чтобы сразиться за Сион. Да, Господь не линеен. Нельзя найти какую-то формулу или ключик и читать Библию всегда одинаково. Помните, ведь и Христос всегда исцелял по-разному. Бог удивляет.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Самое главное. Дверь машины скорой помощи почти закрыли. Внутри был я. Снаружи сын звонил моей жене. Словно в тумане я назвал его имя. Как он потом вспоминал, я медленно произнес: «Скажи маме, что я ее очень люблю. Я думал, что могу ее больше не увидеть, и хотел, чтобы это были мои прощальные слова». Тогда это было для меня самым главным. В свой самый тяжелый час Иисус не просто сказал, что любит нас. Он показал это особым образом. Он показал это насмехавшимся воинам, которые только что прибили его ко кресту, когда молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Распятому рядом с ним разбойнику он дал надежду словами: «Ныне же будешь со мною в раю». Незадолго до смерти он сказал своей матери: «Вот сын твой», а любимому ученику: «Вот мать твоя». А затем, когда жизнь покидала его, последним проявлением любви Иисуса стало доверие своему Отцу: «В руки твои предаю дух мой». Христос намеренно выбрал крест, чтобы показать полное послушание Отцу и глубину своей любви к нам. До самого конца он проявлял эту неустанную любовь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнет основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнет с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнет жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнет выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
2: След в истории.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были неглубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит».
2: Свободное радио.

когда-нибудь говорили неправду? Например, отвечаешь на неловкий вопрос. Неловкий, даже беспардонный. Правду в лоб и не ответишь. Начинаешь слово за слово, как снежный ком, что-то наговаривать, одну небылицу накручиваешь на другую, искажаешь действительность и вроде бы не планировал. А вот уже оказалось, что из уст твоих льется то ли совсем неправда, то ли в лучшем случае полуправда. Знаете, что важно? Собраться с силами и сказать все как есть. Да, неловко. Да, стыдно. Пусть. Лишь бы, идя по жизни, самого себя не стыдиться.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения! Свободное!
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Петр Мамонов. Жить станет лучше, когда ты станешь лучше. И нечего пенять на правительство. Надо стремиться стать не хорошим актером, а хорошим человеком. Добрым, ни с кем не спорить, не обижаться, нос не задирать. Когда одна клетка оздоровляется, то клетки вокруг нее тоже становятся здоровыми. И никаких слов и уговоров, только личный пример.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Зовут меня Алексей, я из Тамбова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, потому что, наверное, он меня коснулся, и эта весть, которую я услышал о том, что он пострадал за меня, наверное, она меня подвигла поверить.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я порой смотрю, как неверующие люди переживают какие-то сложности в жизни, и мне непонятно, как они это делают, ну, что у них творится. Мне же намного легче проходить трудности в жизни, потому что я знаю, что Бог со мною, и Он всегда вступится.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, постоянный стих, над которым я размышляю, это Иоанна 3:16, всем известный стих. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это Евангелие.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для кого-то свобода, для кого-то ограничение. Для меня свобода, свобода от греха. Многие неверующие люди говорят, что ну, вас там во многом ограничивают, многое вам не позволяют, но на самом деле я это так не расцениваю, для меня это свобода.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Павла христианам в Коринфе.
1: «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как иудей, чтобы приобрести иудеев. То есть с людьми, исполняющими закон, я вел себя как человек, исполняющий закон, хотя я и не подвластен закону, чтобы приобрести исполняющих закон. С теми, кто не знает закона, я вел себя как человек, не знающий закона, хотя знаю закон Бога, будучи подвластен Христу, чтобы приобрести людей, не знающих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спасти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей».

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: вечер обладает особым уютом. И иногда хочется, чтобы длился он бесконечно. Чтобы раз за разом пыхтел на кухне чайник, чтобы кружки манили чаем с лимоном, чтобы текли неспешные разговоры, а может быть, затевались горячие споры не из желания что-то доказать, а из желания подольше побыть друг с другом, наговориться. Так что какой бы часовой пояс вас не окружал своей заботой прямо сейчас, пусть ваш сегодняшний вечер будет вкусным с чаем, лимоном и свободным радио.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Тимофей, сынок, вот какое поручение я даю тебе, полагаясь на слова пророчеств, что были когда-то о тебе сказаны. Веди с их помощью достойную битву во всеоружии веры и чистой совести, потому что, отвергнув ее, некоторые потерпели крушение в вере».
2: «Не бойся, Бог с тобой». Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Да-да-да-да-да. Только это чтобы не какой-нибудь там хухры-мухры, а настоящий духовой оркестр. Я надеюсь, да. Хорошо-хорошо, жду вашего звонка.
1: Добрый день, я из...
0: С Первого канала.
1: Что?
0: Ну, вы с Первого канала, я говорю.
1: Нет, я из...
0: Так, одну минутку. Да, слушаю. Нет, я же сказала, только красный. Послушайте, вы когда-нибудь видели, чтобы знаменитость, выйдя из лимузина, шла по синей дорожке? Вот и я о том же. Послушайте, церемония состоится в это воскресенье. Если вы не перезвоните в течение часа, я воспользуюсь услугами другой компании. Все, счастливо, пока. Фу. Сил никаких с ними нет. Так, на чем мы остановились?
1: Вот, моя визиточка. Угу. Меня зовут Александр Орлов. Я из компании Web Design Pro.
0: Ой, и ну вы как просили... же вы не вовремя, а? Ну, вы вчера не могли? Оператор с Первого канала должен с минуты на минуту появиться.
1: А что будет снимать?
0: Как это что? Меня?
1: Вас?
0: Естественно, меня. А вы, кстати, должны сайт к этому воскресенью уже сделать.
1: К воскресенью?
0: Да.
1: Как-то поздновато к нам обратились. К воскресенью-то это
0: вы
1: же
0: вы что,
1: осталось-то?
0: Хотите сказать, что вам, профессиональному программисту, не хватит целых 2 дней, чтобы сделать сайт?
1: Не, ну,
0: да вы
1: принципе,
0: что, меня смешите?
1: Структуру сайта-то я смогу для вас сделать.
0: Вот.
1: Но вряд ли получится такой короткий срок подобрать информационное наполнение,
0: ну,
1: понимаете?
0: Что, получится, получится. Не переживайте. Как бы у меня уже подготовлены кое-какие фотографии.
1: Обычно.
0: Так, кое-какие статейки даже о себе имеются. Вот, держите. Остальное я вышлю вам по имейлу. Это ваш электронный адрес на визитке, да?
1: Да, мой.
0: Отлично.
1: Только не могли бы вы сейчас хотя бы в 2 словах объяснить, в чем суть этой акции?
0: Я же сказала, молодой человек, во мне я достигла духовной зрелости.
1: Духовной зрелости?
0: Да-да-да-да. Я вам по имейлу об этом более подробно напишу. Вам лучше не терять времени на разговоры и приступить к работе.
1: Одну минуту. Я могу приступить к работе, если у меня сейчас
0: нет... Короче... Извините, пожалуйста, не вдаваясь в подробности, я прочитала Новый Завет 15 раз, от корки до корки. 375 библейских стихов я выучила наизусть, включая полностью 8 главу послания Римлянам, 3 главу послания Колоссянам и всю книгу Иакова. За прошедшие 3 года я ни разу не пропустила воскресного богослужения. Ни разу. Понятно?
1: Понятно, чего ж непонятно.
0: Более подробную информацию я вышлю вам сегодня по электронной почте, а сейчас мне надо идти. Спасибо большое за...
1: Извините, внимание. А можно один вопросик?
0: Давайте, давайте, только быстрее.
1: А каких результатов вы ожидаете после завершения этой рекламной кампании?
0: О, каких результатов? Ну, во-первых, я стану известным человеком, которого будут приглашать на всякие там светские вечера. Люди будут подходить ко мне и просить, чтобы я процитировала им наизусть отрывки из Библии. Я не удивлюсь, если в церкви повесят позолоченную табличку с моей фамилией. Ну, тогда, конечно, проповедники со всего мира будут обо мне знать, звонить мне, консультироваться со мной по поводу трудных мест из Писания. Меня будут приглашать на всякие там ток-шоу на радио, телевидение. Я, правда, пока еще не решила, какой гонорар мне следует требовать за мое участие в ток-шоу, но я подумаю об этом. Мне еще
1: кто из вас больше
0: решить.
1: Пусть будет вам слугой?
0: Чего?
1: Я говорю, кто из вас больше, пусть будет вам слугой. Слова Христа.
0: Христос так сказал? Подождите, то есть вы хотите сказать, что когда я стану знаменитой, от меня будут ожидать, что я буду...
1: Служить.
0: Ой, умоляю вас, не произносите, только не произносите этого слова. Терпеть его не могу. Я передумала, забудьте про сайт.
1: Ну и слава Богу. До свидания. Всего вам хорошего.
0: Алло, добрый день. Я хотела бы отменить заказ на дорожку. Нет, ничего не случилось, просто... Да, мне нужен был красный цвет, теперь не нужен. Нет, не красный, не синий, никакой. Только без грубости, молодой человек. Я... Ой, нет, группа с Первого канала. Да это я не вам. Эй, подождите. Не выгружайте оборудование, я сейчас подойду. Да, подождите меня.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, и это суета. 8.14. Столкнуться с подобным, да еще и на своем опыте, и выстоять в вере – суровое испытание. Иов однажды прошел через него, и не он один. Наверное, каждый в той или иной степени проходит через периоды, когда Бог перестает быть понятным. Мало того, он выглядит даже враждебным и чуть ли не злым. Без веры в его совершенный характер, основанный на истине Писания, и без надежды на вечную жизнь, духовно выжить в пекле таких переживаний невозможно. Боящиеся Бога должны постоянно себе напоминать, что Он ничего никому не должен. Даже самый выдающийся праведник получает свои благословения по благодати. Этот урок выучил Иов. Давайте усвоим и мы. Подобная несправедливость, 8.14, будет происходить, пока Христос не воцарится на земле. Называя такое положение вещей суетой, Соломон относит его только к жизни под солнцем. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это будет сопровождать его в трудах, в дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». 8.15. Есть, пить и веселиться. Это фактически призыв жить сегодняшним днем и радоваться простым вещам. В условиях изменчивого мира даже для праведников нет иных относительно стабильных земных благословений. Какие-то из них будут приходить и уходить, а эти сопровождают, пока живем. Никто не знает, какая беда случится в ближайшем будущем. Поэтому Экклезиаст снова и снова призывает: «Отвяжите свое сердце от завтра и от нереальных ожиданий, и живите сейчас, живите сегодня». Ничего лучше этого нет. Завтра может и не настать, или же оно будет ужасным. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Псалом 72, 27, 28.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободного, друзья!
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Если теолог хочет заниматься теологией и недовольствоваться банальностями, он не должен сокрушаться о том, что именно в силу своей интеллектуальной позиции плывет против течения, что вынужден выдерживать и переносить неизбежное на этом пути одиночество.
2: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Петра.
2: Господь умеет благочестивых спасать от испытаний, а неправедных сберегать для наказания в день суда, особенно тех, кто идет на поводу грязных желаний своей плотской природы и ни во что не ставит власть Господа. Дерзкие и наглые, эти люди не трепещут, оскорбляя небесные силы, в то время как даже ангелы, которые несравненно сильнее и могущественнее, не говорят о них оскорбительно, обвиняя их перед Господом. Они же словно неразумные животные, которые следуют лишь инстинктам и рождаются для одного, чтобы их отловили и убили. Они хулят все то, что недоступно их уму, и, подобно этим животным, они тоже погибнут, и им отплатится вредом за вред, который они причинили. Им сладок кутеж при свете дня, они — сама мерзость и позор. Они наслаждаются тем, что плетут для вас сети обмана, сидя с вами за одним столом. В глазах у них только проститутки и непрестанный грех. Они заманивают в ловушку слабые души, сердца их, натасканные на алчность, их удел — погибель.
3: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Новая музыка на Свободном радио.

История христианских гимнов. «Христос – надежда христиан». Автор этого гимна, Вениамин Маркович Крейман, родился 15 июля 1939 года, недалеко от Самары, в семье верующих родителей. В 20 лет, будучи студентом 4 курса инженерно-строительного института, после долгих исканий и внутренней борьбы он обратился к Богу и вместе с друзьями принял на Волге святое водное крещение. За открытое свидетельство перед студентами о своей вере его исключили из института. Наступило время испытаний. Спасаясь от преследования властей, Вениамин Маркович вынужден был покинуть родной дом, свою церковь и бежать в Баку, где отношение к верующим было более терпимым. Там Господь чудесным образом дал ему возможность продолжить учебу и закончить политехнический институт. А в поместной церкви он трудился регентом и проповедником. В 1988 году Вениамин Крейман создал хор, с которым на протяжении 11 лет участвовал в евангелизационных служениях. В 1999 вместе с семьей Вениамин Крейман переехал на постоянное место жительства в США и сейчас является пастором церкви «Вифиль» в Денвере. Вениамин Крейман – автор музыки одного из самых популярных гимнов времен СССР «Привет вам, Христово, цветущее племя». В его сердце рождались неповторимые христианские гимны, которые пели все церкви бывшего СССР. «Христос, надежда христиан», «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал», «Когда твой путь земной», «О ты, пространством бесконечный» и многие другие. Мы с вами послушаем гимн «Христос, надежда христиан».

0: частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, Свободного!
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: кричишь, Анжела?
1: Смотри, там вор на карнизе, около нашего окна,
0: вор,
1: быстрее!
0: На 10-м этаже, тебе это не померещилось?
1: Ты сам посмотри, своими глазами видела!
0: О, Толян, здорово! Ты че-то людей пугаешь, Анжелка тут тебя за вора приняла. Анжел, это ж Толян, сосед наш новый.
2: Сосед?
0: Иди познакомься, а я пока пойду чаю заварю.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Что вы тут делаете на карнизе-то?
3: Прыгнуть хочу.
1: Гарик! Гарик! Иди скорее сюда!
0: Что ты опять кричишь, Анжела?
1: Быстрее, он хочет прыгнуть вниз, останови его, он с ума сошел!
0: Толян, ты че это?
2: Толян, вы что?
0: Правда, прыгать собрался? Что стряслось-то?
3: Долго рассказывать.
2: Ну, мы не торопимся.
0: Мы никуда не торопимся. Че там у тебя?
3: В общем, я с детства всегда мечтал стать писателем. Родители никогда не воспринимали мою писанину всерьез, и по окончании школы говорили мне поступить на юрфак. Отучаясь на юрфаке, я продолжал писать в свободное время, посылал свои работы во всевозможные издательства, конкурсы, но никакого отклика так и не получил. И вот, когда я уже был готов забросить это дело, мне звонят из одной известной кинокомпании, говорят, что им понравился мой стиль повествования и предлагают написать сценарий для нового фильма. Но тут я немедля бросаю ненавистную мне должность и погружаюсь в работу над новым сценарием. Но вот уже месяц, как у меня ни одной идеи в голове. Я не понимаю, что происходит, я даже не знаю, с чего начать. В общем, пустота. У меня нет денег. Что теперь? Нет работы, нет денег, нечем платить за квартиру. Я не знаю, как мне жить.
2: Анатолий, а вы христианин?
3: Не то чтобы. Мама у меня верующая была. Перед сном мне Библию всегда читала. А я так.
2: А мама, случайно вам не читала историю про Иова?
3: Про Иова? Это, кажется, он потерял свое имение, семью, друзей.
2: Ну,
3: в общем, все, что у него было, да?
2: Вот. А чем закончилась эта история, помните?
3: Да, помню. Он снова обрел семью, счастье и мир с Богом.
2: Угу.
3: Только к чему вы все это?
2: А к тому, что... Гарик, ну помоги же мне.
0: А про Иосифа, младшего сына Иакова,
2: про Иосифа, да, помните?
3: Про Иосифа помню. Его братья продали его в рабство египтянам, а потом он несколько лет в тюрьме провел.
2: И в итоге он?
3: В итоге он, кажется, стал там чуть ли не самым главным во всем Египте. А только к чему вы все это?
2: Толя, что общего между Иовом и Иосифом?
3: Иовом и Иосифом?
2: Ну?
3: Не знаю.
2: Ну, подумайте.
3: Может быть, то, что они никогда не переставали уповать на Бога?
2: Вот именно! Даже когда все вокруг казалось безнадежным, они не отчаивались.
0: Толян, давай руку. Залезай к нам. Пойдем чайку попьем. Поговорим.
3: Представляете, какие чудеса? Вот вы только помолились за меня, а Господь уже дал мне идею для новой книги. Слушайте, это будет история про начинающего писателя, который в отчаянии забрался на карниз и вот-вот готов прыгнуть. Но тут его отговаривает пожилая пара из соседней квартиры, и он начинает...
2: Подожди-ка. Это кого это ты называешь пожилой?

0: Петр Мамонов. Заморозка там, пластическая операция. Жить 140 лет. Самый простой рецепт – быть нужным людям. Будешь жить долго. Солженицын Александр Исаевич и лагерь прошел, и от рака исцелился. До 92-х был нужен. Антоний Сурожский умер в 93 года. Нужен был людям. Сколько, говорит, не занимайся фитнесом, а все равно придется умирать. Лучше быть полезным. Вот ближним своим быть полезным. Чего у меня не получается? Ну никак. Но я этого хочу. Это мой вектор.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнет призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнет был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. –

0: Генри Гарнетт выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Елена Волкова.
1: Хочу поговорить с вами о честности с собой, с Богом и людьми. Давайте посмотрим в Библию, откроем местописание Псалтырь 139:14, вторая часть, современный перевод. «Честные будут жить в твоем присутствии. Сейчас, как никогда, нам очень важно быть честными с собой, Богом и людьми. Если мы обманываем себя или оправдываем, то мы просто стоим в своем личном росте. Если мы обманываем Бога и не честны с Ним, то мы не можем быть в Его присутствии, как говорит Псалом. Если мы не будем честны с людьми, то мы то же самое пожнем в нашу сторону. Глядя на мою жизнь с Богом, я честно признаюсь Ему в своих проблемах, каких-то минусах своего характера. И Он мне помогает в моей искренности. Но также я обращаюсь к людям, к лидерам, пасторам. И вместе мы побеждаем какие-то моменты еще быстрее. И сейчас, когда мы все по домам, мы очень честно видим свои минусы и минусы своих близких. Это то время, когда нам нужно быть реально честными с собой, с людьми и с Богом. И тогда карантин будет очень качественным, жизнеизменяющим. Просто вдохновляю всех нас быть честными, потому что в таком случае мы будем в Его присутствии.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
1: Привет, это Александр Паклин, и это «Свободное радио».

0: Евангелие от Иоанна.
1: На третий день в Кане, что в Галилее, была свадьба. Там была мать Иисуса. На свадьбу был приглашен и Иисус с учениками. Когда кончилось вино, мать Иисуса говорит ему: «У них нет вина». «Что мне до этого, женщина?» — отвечает ей Иисус. «Еще не пришло мое время». «Делайте то, что он вам скажет», — говорит она слугам. Там было 6 каменных чанов, они стояли для обряда очищения, принятого у иудеев, каждый вместимостью от 2 до 3 метретов. «Наполните чаны водой», — говорит слугам Иисус. Слуги наполнили их до краев. «А теперь зачерпните и несите распорядителю пира», — говорит Иисус. Они отнесли. Распорядитель, попробовав воду, которая превратилась в вино, а он не знал, откуда оно взялось, знали только слуги, черпавшие воду, зовет к себе жениха и говорит ему: «Все люди сначала подают хорошее вино, уж потом, когда гости напьются, то, что похуже. А ты берег хорошее вино до сих пор». То, что совершил Иисус в Кане Галилейской, положило начало его чудесным знаком. Этим он явил свою славу, и его ученики поверили в него.

В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любишь ли ты меня больше, чем они? Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. После бесплодной ночи ловли рыбы, человек на берегу сказал рыбакам бросить сети по другую сторону лодки. Сети немедленно наполнились рыбой настолько, что они не могли втащить их в лодку. Осознав, что этим человеком был Иисус, Петр поплыл к нему. Другие ученики следовали за ним в маленькой лодке, таща сеть полную рыбы, и когда они подплыли, то обнаружили, что Иисус уже приготовил завтрак. Сидя около костра, Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ставьте Господа на первое и самое важное место в вашей жизни. Возможно, Иисус смотрел на тех рыб в сетях, и это был, вероятно, самый большой улов, когда-либо пойманный Петром. И Иисус мог иметь в виду: «Любишь ли ты меня больше, чем вершину успеха в твоей карьере?» Если бы Иисус посмотрел вам прямо в глаза и спросил: «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Какие вещи в вашей жизни борются за ваше внимание и забирают от него вашу любовь? Может быть, это ваши планы, ваша карьера, ваши взаимоотношения, ваши удовольствия? И каков был бы ваш ответ ему? Господь хочет, чтобы вы любили его. Он хочет быть первым и самым главным в вашей жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли ответить: «Господь, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя больше всего». Отец, так много вещей ведут борьбу за наше внимание. Помоги нам ставить тебя выше всего остального. Пусть наша любовь к тебе будет больше, чем ко всему остальному в нашей жизни. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Да, ну и задачку мне задало начальство. Прям не знаю, как выкручиваться. Правда, и деньги обещают приличные. Прям не знаю, что делать.
1: Слушай, а ты позвони одной моей знакомой. Она тебе что-нибудь подскажет. Она в пиаре опытная. Я к ней тоже всегда за советом обращаюсь.
2: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте. Вас беспокоит Виктор, пиар-менеджер телеканала «Прогресс».
2: Да-да-да, слушаю.
0: Я звоню от Андрея Валерьяновича. У меня тут один деликатный вопрос.
2: Да.
0: Понимаете, дело такое, тут вот требуется незаметно пропихнуть пропаганду гомосексуализма в подростковых СМИ, и чтобы это не вызвало, ну, понимаете, широкий общественный резонанс.
2: Зря вы беспокоитесь, широкий общественный резонанс как раз играет нам на руку.
0: Вы так считаете?
2: Чтобы оппонентам нечего было вам возразить, объясните, что на самом деле вы воспитываете в подрастающем поколении толерантность ко всем социальным группам, и все. Алло.
0: Здравствуйте, это Виктор, опять.
2: Добрый день, Виктор, я вас узнала.
0: Мне тут, понимаете, опять небольшая проблемка возникла.
2: Рада возможности снова вам помочь.
0: Видите ли, последнее время праздник Рождества вызывает некоторое неприятие со стороны представителей других конфессий. Однако большинство граждан, пока не готово отказаться от традиционного названия праздника, уж тем более от его отмены. Посоветуйте, пожалуйста, как же заставить людей смириться со сменой названия этого праздника на универсальный для всех религий нейтральный вариант?
2: Обвините апологетов Рождества в нарушении политкорректности. Я думаю, что все будет хорошо.
3: Все попытки людей достичь высокой нравственности без Бога обречены. И в конечном итоге нравственные категории, придуманные человеком во имя всеобщего блага, зачастую эксплуатируются им лишь для того, чтобы завуалировать грех.
2: Алло.
0: Простите за беспокойство, но у меня вопрос из ряда вон сложный. Никак не могу его решить.
2: Ну, изложите суть.
0: Нужно сформировать положительное отношение граждан к эвтаназии.
2: Чего проще? Назовите эвтаназию высшим проявлением гуманизма.
4: Свободному радио 7 лет.

Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Всем привет! В человеческом мозге так много нервных клеток, что если считать их по одной, то для этого потребуется почти 3000 лет. Тем не менее, это не повод относиться к нервным клеткам безответственно. Как к своим, так и к чужим. Доверяйте Богу, берегите себя и окружающих.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Лучшее, что может сделать мать-одиночка для своего сына, для становления его личности, это найти ему достойного наставника-мужчину. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В своей книге «Матери и сыновья» миссис Джин Лаш говорит о трудностях, которые выпадают на долю всем матерям, воспитывающим сыновей. Возраст от 4 до 6 лет является самым важным и сложным. Мальчик все еще любит свою мать, но возникают некоторые отчуждения. Он начинает неизбежно тяготеть к образу мужчины. Если у него есть отец, то мальчик будет стремиться проводить больше времени с ним, избегая общества матери и сестер. Но что, если женщина воспитывает сына одна? Конечно, любому родителю трудно смириться с тем фактом, что существуют определенные границы, которые они не могут перешагнуть. Матери же тем более не в силах удовлетворить все запросы сына в этом возрасте. Лучше всего будет, если она попытается найти мужчину-наставника для своего ребенка, человека, который смог бы посвящать ему хоть немного времени и служить образцом зрелой мужественности. Конечно, подчас найти такого нелегко. Мысленно переберите всех мужчин, которых вы знаете, родственников, друзей, соседей. Даже если вы воспитываете ребенка одна, найдите время и силы для того, чтобы найти мужчину, который мог бы стать для него наставником, помощником, образцом для подражания. Благополучие ваших сыновей в ваших руках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: время подумать.
1: В Писании нет в буквальном смысле слова «кредит», но мы с вами буквоежки и, конечно же, можем и умеем проводить аналогии. Взаимодавец – это тот же кредитор на самом деле, это тот, кто дал взаймы. Слово «взаимодавец» в Библии встречается далеко не один раз, и мы знаем, что закон Моисея предписывал давать взаймы нищему, но вместе с тем при возвращении долга запрещал брать у этого нищего проценты. Помощь ближнему ни в коем случае не должна была превращаться в сделку. Во Второзаконии в 24 главе в 6 стихе буквально сказано: «Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковой берет в залог душу». И в 17 стихе этой же главы Второзакония: «И у вдовы не бери одежды в залог». Но, несмотря на запрет, ростовщичество распространялось среди израильтян, особенно с расширением денежного оборота. Апостол Павел в послании к римлянам, уверена, вы это место знаете не хуже меня, учил, что не должно быть никому ничем должным, кроме как любовью. Помните? 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Современный мир, безусловно, под понятием долга рассматривает финансовые обязательства. А вот в свете стихов апостола Павла мы видим, что понимание долга, конечно, у апостола несколько шире. Апостол говорил и не столько о налогах и тарифах, как об уважении, почете и взаимной любви. Мы-то, друзья, все, по сути, перед Господом должники. И мы, по сути, все от Господа получили аванс. Получили любовь и прощение. И Господу нам этот долг, наверное, отдать можно, если мы сами будем распространять в этом мире любовь и прощение. Ну, а что касается займов, которые упоминаются в Писании, и я подчеркну, что бедным эти займы должны были предоставляться без процентов, речь все-таки идет о бедности. И всякий раз, когда вы ворчите на банк, мол, грабительские проценты, но вы же, наверное, все-таки не бедняк. И кредит вы брали не для того, чтобы вашей семье было что кушать, или для того, чтобы была обувь на ногах. Наверное, брали на что-то другое. То, что, в общем-то, по большому счету, можно отнести к излишеству. Или я не права?
0: Вы подумали? А мы сказали...

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя».
2: Это «Свободное радио».
3: «Хочу сказать, как бережет моя душа тебя, такую нежную.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Христианка! Христианка, пойди сюда!
1: Меня вообще-то Анжела зовут.
0: Ну, ты ж христианка.
1: Христианка, и что?
0: Слушай, если твой бог существует, пусть в течение 5 минут меня поразит молния.
1: До свидания.
0: Подождите, куда ты пошла? Тебе что, неинтересно посмотреть, не ударит ли меня молния?
1: Нет, неинтересно.
0: Почему ж? Что ж, твоему богу не под силу молния.
1: Моему богу все под силу. Но это не означает, что он будет потакать твоим капризом, только чтобы доказать тебе, что он существует.
0: Ну и зря. Я бы тогда в него, может, поверил.
1: Слушай, если ты существуешь, дай мне 500 рублей в течение 5 минут.
2: Ага, сейчас. Выкрутилась.
1: Понятно.
0: Выкрутаться.
1: Ты не существуешь. А, что это я в самом деле прям сама с собой тут разговариваю?
0: Да, мне вообще нет необходимости доказывать тебе, что я существую. Это и слону понятно.
1: Богу точно так же нет необходимости доказывать тебе что-то.
0: Ой.
1: Если ты уже решил для себя, что Бога нет, никакие доказательства не помогут. Уверена, если через 5 минут ни с того ни сего начнется гроза и засверкает молния, ты просто скажешь, что это не что иное, как совпадение.
0: Да где они, твои доказательства?
1: В разумно устроенной вселенной, в исполнившихся пророчествах Библии, да если хочешь, в самом твоем желании искать эти доказательства.
0: Ой, загнула, давай ты, молодец, хватит мне тут голову морочить, понимаешь? Или пусть молния, или я ни за что не поверю, что твой бог есть.
1: Или ты даешь мне 500 рублей, или я ни за что не поверю, что ты есть.
0: Ты,
1: мне уже было показалось, что я на самом деле с кем-то разговариваю.
0: Очень смешно. А, хохочешься.

0: В добро верят лишь те немногие, кто его творит. Мария Эбнер Эшенбах.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с 7-летием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушаете наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Про грех больше не упоминать? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Христос умер за грехи наши, по Писанию. 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Сегодня многие не хотят слышать про грех, думая, что это слово придумано для устрашения людей. Но если отвергать это понятие, то тогда надо отвергать и всю Библию. Бог, о котором она говорит, является нашим Создателем, и Он точно знает, какие мы и на что мы способны. Он суверенен, Он свят и не может потворствовать злу. Именно Ему мы дадим отчет, и Он будет оценивать наше поведение согласно своим критериям, своим, а не нашим. Грешить — значит не соответствовать Его критериям. К сожалению, никто им не соответствует. Бог утверждает — все согрешили. Именно поэтому в приведенных выше стихах еще раз упоминается про грех, но не для устрашения людей, а для того, чтобы показать, что Бог нашел решение этой проблемы. Поскольку Он любит человечество, Он отдал Своего Сына. Иисус пришел, чтобы взять на Себя грехи тех, кто принимает Его как Своего Спасителя. Он покинул небеса, чтобы ответить здесь на нужду тех, кто страдает от последствий греха. Вследствие этого Он вынес насмешки и жестокое обращение, но всем, кто готов внимать Ему, Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Грех существует. Он в каждом человеке. Но освободить нас от его опасного воздействия может лишь крест Иисуса Христа.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует и победно свысока глядит. Путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет. Сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Женя из города Волжского.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Мои родители верили в Иисуса Христа и показывали своим примером, поэтому...
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В каких-то сложных ситуациях, в каких-то трудных моментах есть на кого, ну, есть личность, да, которая поддержит, поможет всегда.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Иисус, Бог, да, является отцом и другом и всем в своей жизни. Мне эта идея очень нравится.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода, потому что Иисус... дает эту свободу. То есть я могу выбирать, что мне делать сама, и как бы нету привязанности, что ли, к чему-то. Вот, наверное, вот так я бы ответила.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: грех победить и истребить этот грех первородный крестом. Ты висишь пригвожденный и чувствуешь боль.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: притчи Соломона.
1: Не будь мудрецом в своих глазах. Бойся Господа и избегай зла. Это принесет здоровье твоему телу и укрепит твои

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Отче, вот пришел этот час. Прославь сына твоего, чтобы сын твой прославил тебя. Дай мне сойти в смерть. Дай моей крови истечь из моих вен. Позволь моему сердцу расшириться до пределов земли, умерев той смертью, что выше жизни. Позволь мне через знамение моих земных страданий явить величие нашей любви, которой ты, Отче, одарил меня еще от рождения сущности моей, которую ты даровал мне в начале начал, до сотворения мира. Не отклони моей просьбы явить тебя везде, вплоть до ужасов ада и самой сущности греха, дабы ты прославился через меня в членах тела моего и в ветвях моей лозы. Ибо ради этого образовалось наше, мое и их нерасторжимое единство. Отче, прежде ты и я были едины, они же были против нас, как наши враги, и вдали от них мы советовались друг с другом, как им помочь. Ныне же я стою среди наших врагов, став предателем твоего правосудия, и если ты хочешь наказать их, то накажи вначале меня. Я укрываю их, как наседка укрывает своих птенцов. Я встал на их месте. Я посвятил им себя. Я принимаю на себя удар молнии, уготованный для них, той молнии, которой ты уже вооружился в своей тишине, чреватой грозою. Огонь, которым ты убьешь меня, я исхитил с твоего Олимпа, чтобы выковать из него сокровища церкви. Стрелы твоей справедливости я перекую в скипетр твоего милосердия. Ибо, Отче, что есть твое правосудие, если не твоя любовь ко мне? И что есть гневный взгляд твоего ока, если не царственное откровение твоей любви ко мне? Не я есть любящий, но ты, и все мое — твое. И потому взгляни, даже твои враги здесь, мои друзья, даже они — твои. И я не укрываю их подобно защитному валу от твоего гнева, но я беру их в руки и возношу их к тебе, как служащий священник возносит ввысь свой дискос. Они твои, ибо они мои». А все мое твое. Они твои, ты доверил их мне, и они хранят слово твое. Ибо слова, которые ты дал мне, я дал им, и они приняли их. И они поверили и поняли, что я пришел от тебя, ибо мое слово в них, я сам в них. Я един с ними, как ты, Отче, и я едины. И если сейчас я ухожу, чтобы принести себя в жертву за них, кому должен я их доверить, если не тебе? Доверить их, мое драгоценное наследство, плод скорбей моего воплощения, ягоды моего виноградника. Для кого я вырастил их, если не для тебя? Чтобы они некогда, в час, когда я одолею смерть и ад, наполнили собою полную чашу царства на вечной трапезе твоей. Они твои. Защити их от лукавого. И потому, что они все же часть меня самого, и судьба моя не чужда им, и потому, что я посвящаю себя миру и жертвую собою ради него в таинстве взятого на себя греха, потому я прошу тебя, освети их ради истины. Как ты послал меня в мир, так и я отправил их в мир. Принеси же и их в жертву на путях их служения, дабы они, сияя подобно лучам света, ушли во тьму и уходом своим осветили тьму, дабы они, посланные мною, разделяющие со мною мое служение тебе, странствующие, несущие свет и отдающие себя, осознали свое единство со мною и мое единство с тобою, дабы они познали, что такое наша любовь, та любовь, что не бережет себя, но отваживается на разлуку, вплоть до того, что ставит на последнюю меру взаимной оставленности, ибо Ты, Отче, ныне отпускаешь меня в путь. И прежде чем я забудусь в той тьме, что скоро настигнет меня, я повторяю Тебе в последний раз. В облике этой ночи я опознаю Твою высшую любовь. Я не желаю себе ничего иного, да будет воля Твоя. И принимая ту свободу, с которой Ты сейчас оттолкнешь меня, я поклоняюсь Твоей справедливости и целую Твою руку, что изгоняет меня, чтобы и они в ночи духа, веруя и ничего не чувствуя, познали дуновение нашего духа, чтобы они были едины так, как мы едины с Тобой, и никак иначе, чтобы они пребывали друг в друге, как Ты пребываешь во мне, и никак иначе, только в Твоем кресте спасение, а утешение в том, чтобы быть оставленным Тобою, и из открытой раны пронзенного сердца изливается Твоя благодать. Так я цвету пред Тобою, Отче, и несу на себе виноградные ветви мира. Жизнь, что бьется в моих ветвях, Ты узнаешь ее. Это Твоя собственная жизнь со мной. То, что нисходит на меня вертикалью из Твоего источника, то разрастается из меня горизонталью по всем просторам земли. И то, что было горизонталью нашей вечной жизни, то кровообращение вечности, что мы делили вместе с Тобой там, в вышине, стало горизонталью моего нисхождения в глубины земли. И потому я, как посредник, несу на себе образ креста. Крест во мне, и я буду нести его, ибо я есмь то, что я есмь, потому что Ты послал меня. Я есмь крест, и тот, кто во мне, не избежит креста. Сама любовь есть образ креста, ибо в ней пересекаются все пути. Поэтому, Отче, Ты придал форму креста человеку, что простирает свои руки в любви, дабы этим знамением Сына Человеческого судить мир и, направив его к себе, спасти его.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами. I traded the light on the hill.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги, а посеянное на каменистой почве. Это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянное среди колючек — это человек, слышащий слово, но забота этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянное же на доброй земле — это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».

0: No more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow. No cancer, no depression, just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be, all of this will change. We'll see you face to face, Jesus face to face.
1: Песнь творения. С помощью акустической астрономии ученые могут слышать звуки и пульсации из космоса. Например, они узнали, что звезды не вращаются в полной тишине по своим таинственным орбитам. Они производят музыку. Резонанс звезд, как и горбатых китов, существует в частотах, недоступных человеческому уху. Но музыка звезд, китов и другого творения соединяется в удивительной симфонии, которая провозглашает Божье величие. Псалом 18 гласит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». В Новом Завете апостол Павел говорит, что Иисусом Христом создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано. В ответ на это высоты и глубины природного мира поют своему Создателю. Присоединимся и мы к этому хору. Будем прославлять величие того, кто исчерпал воды горстью своей и пятью измерил небеса. Как велик ты, Боже! Открой мои глаза, чтобы видеть тебя в величии творения, и открой мое сердце, чтобы воздать тебе достойную хвалу.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Узома.

0: и Бог в нем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих.
1: Глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Классики о вере.
1: Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ. Если безумно не верить в Бога, то еще безумнее верить в Него наполовину.
2: Свободное радио.
3: Свободное радио.
4: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-Спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Окей, да, поехали.
2: Си бемоль здесь.
1: Светлые ноты.
2: Чекит.

0: нашей игры просты. Главный принцип – каждый сам за себя. Всяческие отношения между игроками обусловлены лишь взаимной выгодой.
1: Вы начинаете мелкой фишкой, это менеджер бэк-офиса.
0: Ваша задача на данном этапе – заработать больше бонусов, используя лесть, угодничество и сверхурочные.
1: Избегать штрафных очков за шутки в адрес топ-менеджмента, нарушение дресс-кода, самоволку и выход в социальные сети с офисного компьютера.
0: Игрок, получивший 10 штрафных баллов, будет уволен. Следующий уровень. Менеджер среднего звена. Обладатель этой фишки имеет право съедать офисный планктон, перемещаясь по иерархии отдела.
1: На этом этапе можно заключать союзы с фишками противоположного пола с целью выработки совместной стратегии по продвижению.
0: Тупиковым полем может оказаться менеджер по продажам.
1: Остерегайтесь выхода в эту зону.
0: Менеджер среднего звена может приобретать автомобиль и мелкие объекты недвижимости.
1: Для этого он должен собрать
0: как можно больше зеленых карточек. Далее, топ-менеджер. Для выхода на этот уровень требуется не только заработать внушительное количество зеленых карточек, обзавестись связями, но и получить большой опыт в различных схемах по выводу фишек соперника из игры.
1: Нет смысла перечислять преимущества, которыми обладает эта фишка. Разве что
0: загородные дома, вилла за рубежом, спецномера и право пересекать двойную сплошную, возможность привлекать в свое поле несколько фишек противоположного пола.
1: Без обязательства заключать формальный союз.
0: Итак, игра начинается.
2: Скорее перейти на следующий уровень. Никому нельзя помогать. Отношения обусловлены взаимной выгодой. Главное тот, у кого больше зеленых карточек. У кого больше зеленых карточек. Зеленых карточек.
3: Дорогой.
2: У кого больше зеленых карточек.
3: Дорогой, вставай,
2: карточек.
3: Вставай.
2: У кого
3: ты чего? Высыпайся.
2: Где мои зеленые карточки?
3: Дорогой, какие зеленые карточки? Что с тобой?
2: Ой, шутку. Птички поют. Как хорошо. Весна.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря:
2: «Истребят земли такого, ибо ему не должно жить!»
1: Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику:
3: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?»
1: Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
4: «Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек — римский гражданин!»
1: Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал:
5: «Скажи мне, ты римский гражданин?»
1: Он сказал:
4: «Да».
1: Тысяченачальник отвечал:
5: «Я за большие деньги приобрел это гражданство».
1: Павел же сказал:
3: «А я и родился в нем».
1: Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними.

Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободному радио 7 лет.

Когда мы окажемся дома, я знаю, что сделаю в первую очередь. Я хотел бы познакомиться с одним человеком. Вы можете отправляться искать Марию, чтобы поговорить с ней, или апостола Павла, чтобы обсудить с ним какие-то доктринальные вопросы. Я присоединюсь к вам чуть позже. Сначала я хочу познакомиться с хозяином ослика. Я не знаю его имени и не знаю, как он выглядит. Единственное, что мне о нем известно, это то, что он отдал. Он отдал Иисусу своего ослика в то воскресенье, когда Христос вошел в Иерусалим. «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Когда мы все окажемся на небесах, я отыщу этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. «Откуда ты знал? Откуда ты знал, что Христу понадобится твой ослик? Ты увидел это в видении? Тебе пришла телеграмма? А может, ангел явился тебе из миски с чечевичной похлебкой? Трудно ли было сделать это? Было ли трудно отдать Христу что-то, чем он мог бы воспользоваться?» Я хочу задать этот вопрос, потому что мне порой бывает трудно поступить так. Иногда я предпочитаю держать своих животных при себе. Подчас, когда Бог побуждает меня отдать ему что-то, я веду себя так, будто не догадываюсь, чего он хочет. Что ты чувствовал при этом? Что ощутил, увидев Христа на спине ослика, который жил в твоем хлеву? Гордость? Удивление? Раздражение? Знал ли ты? Представлял ли, что твоя щедрость послужит столь великой цели? Мог ли ты вообразить себе, что однажды Бог будет сидеть на спине твоего осла? Знал ли, что все четыре евангелиста расскажут о тебе в своих Евангелиях? Мог ли подумать, что пару тысячелетий спустя любопытный проповедник из Южного Техаса поздним вечером будет задаваться вопросами о твоем поступке? И когда я размышляю об этом, я задумываюсь и о самом себе. Иногда мне начинает казаться, что Бог побуждает меня отдать ему что-то, но я не делаю этого, так как не вполне уверен. А потом я расстраиваюсь, поскольку понимаю, что упустил уникальную возможность. Зачастую я знаю, чего он желает, но не даю ему этого из-за своей жадности и эгоистичности. Порой же, это бывает очень редко, я слышу его голос и повинуюсь. Тогда я думаю, какая это честь, что отданное мной послужило Христу и его делу.

0: «Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне, и вообще не помнить, откуда ведут дороги, поддаться ветру свободы вперед.

0: беспокоит. Это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода.
1: Большое дело. Одному человеку в конце года понадобилась помощь с платой за аренду. Он обратился к родственникам. Его просьба была довольно обременительной, так как у них самих возникли непредвиденные расходы. Но они решили откликнуться и поделились своими сбережениями. В ответ благодарный родственник прислал им открытку со словами признательности. «Вы, наверное, даже не представляете, какое большое дело сделали». Помощь попавшим в беду действительно большое дело. Пророк Исаия писал об этом израильскому народу в своей книге. Его современники соблюдали религиозные посты, но при этом ссорились и угнетали друг друга. Исаия обратился к ним со словами: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Такая жертва, согласно пророку, не только проливает Божий свет в сердца людей, но и исцеляет наши собственные. Бог обещал большую награду за щедрость. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Мы получим намного больше, чем отдали. Господь, освети для нас путь щедрости, помоги давать так, как даешь ты».

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Надежда есть всегда.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Пусть любовь ваша будет искренна. Ненавидьте зло, будьте преданы добру. Любите друг друга как братья всем сердцем. Старайтесь превзойти друг друга во взаимном уважении. С неослабным рвением, с горением духа трудитесь для Господа. Пусть надежда приносит вам радость, будьте стойкими в беде. Неустанно молитесь, делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Будьте гостеприимны. Благословляйте тех, кто вас преследует. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется. Плачьте с теми, кто плачет. Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми. И с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Никому не воздавайте злом за зло. Старайтесь делать только то, что все люди считают добром.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио рядом.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».
1: Я зажег свою свечу,

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: 22 августа 1812 года экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхарта обнаружила в 180 километрах от Амана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы. Бурхарт путешествовал инкогнито. Изучив арабский в Кембридже, он добрался до Сирии, где, выдавая себя за приезжего шейха, стал изучать в Алеппо законы шариата. Пребывание в Сирии позволило ему в совершенстве овладеть арабским и, не внушая подозрений местным жителям, посетить неизвестные европейцам развалины древних цивилизаций, включая Пальмиру и Петру. Его познания в Коране были настолько обширны, что он написал по нему научный комментарий. Для самого Бурхарта открытие Петры, благодаря которому он остался в истории, было лишь шагом к заветному переходу через Сахару к истокам Нигера. Петра – это древняя столица Идумеи, Эдома, позже столица Набатейского царства. Сами Набатеи называли свой город Ракму. Расположена она на территории современной Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря, в узком каньоне Сик. Неподалеку от Петры расположены скальный храм Ад-Дейр и могила Аарона. После открытия Петра стала самой популярной в Иордании достопримечательностью. В 2007 году она была избрана одним из новых 7 чудес света.
1: След в истории.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Бога. А что говорят сами ученые? Вольфганг Паули, немецкий физик, один из создателей квантовой механики и релятивистской квантовой теории поля, получил Нобелевскую премию по физике в 1945 году за открытие принципа запрета Паули. Он писал: «Мы должны признать также, что на всех путях познания и избавления зависим от факторов, находящихся вне нашего контроля и носящих в религиозном языке название благодати».
1: Вы слушаете «Свободное

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. Белые кирпичики.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: мы землей, между небом и с тобою, между небом и землей мы ищем вечность, вечность.
1: Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: 100 нескучных историй. Если станет страшно. Каждое лето молодые супруги возили сына в деревню к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям: «Послушайте, я уже не малыш, могу и сам к бабушке доехать. Ничего ведь сложного нет, сесть на поезд. А уж на месте меня бабушка встретит». После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, провожают сына, дают последние советы, а тот все твердит: «Да знаю, знаю я! Вы уже говорили все это! Не беспокойтесь вы так!» «Ну хорошо, сынок», — заключил отец. «Я только одно тебе еще скажу». Он наклонился к сыну и тихо произнес: «На случай, если вдруг тебе станет страшно в дороге или одиноко...»
1: «Папа!»
0: «Ну, мало ли что! Возьми вот это!» И отец быстро положил что-то в рюкзак сынишке и лукаво подмигнул: «Это должно помочь». И вот уже едет мальчик в вагоне поезда, любуется в окно на прекрасные пейзажи. А вокруг люди чужие, толкаются, шумят, заходит, выходит. Угрюмый проводник сделал ему замечание. Где-то рядом громко бранились мужчины. Сосед напротив посмотрел на него сурово. Мальчику стало не по себе. И чем дальше, тем тяжелее ему становилось, и тем больше наполнял душу страх. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут мальчуган вспомнил отцовские слова и полез в рюкзак. Дрожащей рукой он нащупал какую-то бумажку и развернул ее. Папиным почерком там было написано всего несколько слов: «Сынок, я в соседнем вагоне». Все мы в дороге, совершая путешествие длиною в жизнь. И всем временами бывает не по себе. Но Отец наш Небесный, Он всегда рядом, хотя мы Его не видим. Однако людям трудно бывает признать, что они нуждаются в Божьей помощи, в утешении, в советах. Мы ведь уже не маленькие, мы сами справимся. На самом-то деле без Бога мы никуда. И ничего нет постыдного в том, чтобы признать свою нужду в Божьей поддержке, в Божьей любви, заботе. К тому же Христово обещание гласит: «Я буду с вами во все дни». И это бесспорно так, Он с нами. Но с Ним ли мы? Вот в чем вопрос.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные! Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Сила. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Деяния, 1 глава, 8 стих. В этой беседе, прямо перед своим вознесением, Иисус провозглашает своим ученикам, что вскоре они отправятся на кажущееся невозможным задание. Им нужно будет пойти по всему миру и проповедовать благую весть Бога всему творению. Они не могли выполнить это задание своими собственными силами, но Иисус обещал, что они получат силу. Это слово на греческом звучит как «дунамис», от которого произошло слово «динамика». Они получат динамичную силу, которая даст им возможность быть теми свидетелями, какими Бог хочет их видеть. Сила Божья сегодня такая же, какой была вчера. Божья сила все еще освобождает людей, она продолжает нести надежду безнадежному миру. Сегодня мы — те свидетели, которых посылает Иисус. Мир все еще безнадежен и все еще враждебен, но через нас любовь Духа Святого побеждает ненависть, раздоры и горечь. Через нас сила Святого Духа светит, как огонь в ночи. Пусть ваша жизнь будет свидетельством о Боге. Я молюсь, чтобы другие видели Христа сияющим через вас, и чтобы их влекло ваше свидетельство. Да испытывают они любовь Иисуса через ваши слова и ваши дела, когда вы ходите в силе Святого Духа. Бог, помоги нам принять от Тебя эту силу Твоего Духа, чтобы мы могли выполнить то задание, которое Ты определил нам. В драгоценное имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Большинство атеистов видят себе историю религии примерно так. Сначала были невнятные племенные башки, потом появилось развитое язычество с Зевсом и прочими. Потом из этого логично развелось единобожие. Ну и под конец духовного прогресса религия вообще отмерла за ненадобностью. Венчает духовную историю человечества разочарованный хипстер, который не верит ни в Бога, ни в черта. Я сама когда-то так думала. Но на самом деле все было не совсем так. Интеллигенция античности была не тупее нашего. У них была очень развитая философия и наука. А что касается Зевса и прочих, то всерьез в них никто не верил. Короче говоря, к моменту проявления христианства разочарованный хипстер, увлеченный какой-нибудь восточной философией, был господствующим видом среди античной интеллигенции. Христианство с его фанатизмом, верой, убежденностью и оптимизмом было на этом фоне настоящей революцией. Христианство не вытекало из язычества, и никакой эволюционной ступенью языческой философии не было. Для него мудрость мира стала безумием перед Богом. Если для языческой философии идеалом был старик-мудрец, то для Христа – наивный ребенок. Христос и сам не был никаким мудрецом, не был очередным банальным учителем добродетели. Он любил парадоксы и разрыв шаблона. И своих последователей призывал быть как дети, а не как разочарованные мудрецы, которые смешны Богу. Христиане казались римским интеллигентам такими же безумцами и идиотами, какими сейчас кажутся современным атеистам. Христианство было ново, нелогично, непонятно. Над христианством смеялись в голос, издевались на тему «мозгов не надо, главное верить», потому что христианство ни в грош не ставило накопившуюся к тому времени языческую мудрость. Более того, христиане демонстрировали явное презрение к традициям и нравственности, вроде поклонения Зевсу, опять же. С точки зрения нормального римского гражданина II века, христиане были тупые, упрямы, нетолерантны и общественно опасны. Таких фриков было не жалко и львам скормить на потеху публике. Христианство вечно ново и оригинально. И на фоне язычества, и на фоне воинствующего атеизма. Все, что окружает нас сейчас, от поклонения деньгам и цинизма до восточной эзотерики, одной ногой стоит в прошлом и тянется к нам из могилы. Именно этой вечной смерти противопоставляет свою вечную жизнь христианство, которое одной ногой в вечности, а другой в современности, а головой в облаках. Не зря в христианстве основная тема – это именно воскрешение и новое рождение. Одним словом, девиз христианства – бодрость духа. То, что говорит Климент Александрийский христианам II века, можно с тем же успехом сказать и современным христианам. Он – Бог. Образно называют нас же ребятами, играющими от радости веры, скачущими вперед к истине, быстро движущимися по пути к спасению, ногами попирая и круша вещи мира сего. Юн – народ новый. В отличие от древнего, научился он познавать новые блага, и мы достигаем полного возраста никогда не стареющих добродетели. Постоянно наше познание зрело, постоянно мы юны, постоянно нежны, постоянно новы. Поэтому выражение «детский возраст» для нас равно весне жизни, ибо истина в нас не стареет.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, тоже из Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, что это реально, и я поняла, как он действует в моей жизни, и теперь другого уже не могу принять.
0: Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Страдукцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Лиза Лукашина. Время с горечью молчит, видя слабости людей. Кто их сердце обличит, открывая путь морей? Видя боль ушедших лет, время ищет свет огня. Да исполнится завет для тебя и для меня. Время ищет Бога там, где поля, раскинув ширь, песни пишут небесам, превращая чудо в быль. Время ищет средь дорог на один вопрос ответ. Где ты, мой великий Бог, милость рая и совет? Мчится время по горам, устремляя взгляды ввысь. Донесется тихо нам нежное его «Держись». Среди скал, долин, небес время ищет Бога взгляд. Он источник всех чудес, истин вечных водопад.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку.

Сегодня модно быть сильным и независимым. Зачем нам ценности прошлых поколений? Мы и сами лучше разберемся. Почему церковь должна диктовать мне, как жить? А как же мое мнение? Зачем смиряться в отношениях? Лучше уж разорвать их и быть свободным. Но за подобную свободу и независимость человек платит одиночеством. Ощущение оторванности ото всех и от всего лишь подавляет и загоняет в угол. Человеку трудно дышаться без любви к ближнему и без чувства, что где-то рядом есть Бог. Именно потому, что мы задуманы такими. Друг для друга и для Бога.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

День хвалы. Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Будь частью служения христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш, — сказали они, — всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды».
2: Свободное.
3: Свободное.
2: Радио. Радио. Новая музыка на Свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

смысла нет ни в чем. И каждый мыслит лишь только о своем. Тебя искал я уставшим взглядом, но ты всегда был рядом, рядом, Господь мой.

0: Взятые в долг благословения. Мы склонили головы для молитвы перед обедом. Мой друг Джефф произнес: «Небесный Отец, спасибо, что позволяешь нам дышать твоим воздухом и есть твою пищу». Джефф недавно потерял работу и переживал это очень болезненно. Поэтому его искреннее доверие Богу и признание, что все принадлежит Господу, глубоко тронули меня. Я поймал себя на мысли: действительно ли я понимаю, что даже самые простые повседневные вещи в моей жизни принадлежат Богу, и Он просто позволяет мне ими пользоваться? Когда царь Давид получил от израильтян пожертвования для постройки храма в Иерусалиме, он молился: «Кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все и от руки твоей полученное мы отдали тебе». А затем добавил: «Все твое». В Библии говорится, что даже способность приобретать богатство и зарабатывать на жизнь дается Богом. Все, что мы имеем, взято в долг у Бога. Эта мысль должна побудить нас не цепляться за ценности этого мира, а жить с открытыми сердцами и руками, щедро делясь с другими, потому что мы каждый день получаем доброе от Бога. Бог – щедрый даятель. Он настолько любящий, что отдал своего Сына за всех нас. И поскольку мы получили так много, будем возносить Ему сердечную благодарность за большие и малые благословения. Все, что у нас есть, Божье.
1: Свободное радио.

0: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения и спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.

0: Привет, друзья, это Катя. Священное Писание говорит нам, что любящим Бога все содействует ко благу. Как это? Даже тревога, усталость, нестабильность? Да, и их Бог может использовать. Ведь мы, понимая, насколько хрупка наша жизнь и наше благосостояние, крепче хватаемся за того, кто держит мир в своей руке. А с Богом из любой ситуации точно есть выход.
1: Всем привет! Это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: 22 августа 1812 года экспедиция швейцарского археолога Иоганна Бурхарта обнаружила в 180 километрах от Амана руины древнего города Петра, в котором, по преданию, Моисей добыл воду из скалы. Бурхарт путешествовал инкогнито. Изучив арабский в Кембридже, он добрался до Сирии, где, выдавая себя за приезжего шейха, стал изучать в Алеппо законы шариата. Пребывание в Сирии позволило ему в совершенстве овладеть арабским и, не внушая подозрений местным жителям, посетить неизвестные европейцам развалины древних цивилизаций, включая Пальмиру и Петру. Его познания в Коране были настолько обширны, что он написал по нему научный комментарий. Для самого Бурхарта открытие Петры, благодаря которому он остался в истории, было лишь шагом к заветному переходу через Сахару к истокам Нигера. Петра – это древняя столица Идумеи, Эдома, позже столица Набатейского царства. Сами Набатеи называли свой город Ракму. Расположена она на территории современной Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря, в узком каньоне Сик. Неподалеку от Петры расположены скальный храм Ад-Дейр и могила Аарона. После открытия Петра стала самой популярной в Иордании.